0: Этот и все остальные радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Merry Christmas, everybody.
2: Merry Christmas!
1: Merry Christmas!